0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Хлебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 6 часов.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

песне лето будет. Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Сплин» в одном миксе.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 16 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области в городе Кушва. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще 4 человека. Из-за шквалистого ветра в городе были повреждены почти 100 частных домов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Специалисты говорят, что по Кушве прошелся смерч, повалены деревья и опоры линии электропередачи, сорвано несколько десятков кровель зданий и повреждены автомобили. Без света осталось более 4000 частных домов. Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе. Об этом сообщил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф. Глава иранской делегации на переговорах отметил, что линия связи поможет избежать конфликтов в морском коридоре. Добавлю, Иран и США на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. Через пару дней морской коридор снова закрыли в ответ на удары Израиля по Ливану. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп заявили об открытии пролива. На Кубе объявили национальный траур из-за смерти известного кубинского революционера Рамира Вальдеса Менендеса. Президент страны Мигель Диас-Канель распорядился приспустить государственные флаги на здания госучреждений по всей стране. Вальдес Менендес – друг и соратник Фиделя и Рауля Кастро. Он умер в воскресенье в возрасте 94 лет. В разные годы он занимал руководящие посты в правительстве и коммунистической партии Кубы, а с 2009 года являлся вице-премьером Карибской республики. На Камчатке ищут людей с перевернувшегося катера. ЧП на судне произошло в ночь на вторник у берегов Петропавловска-Камчатского. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив, сообщили в МЧС. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск не дал результатов, и женщина обратилась в экстренные службы. Утром в зону поисков улетел вертолет МЧС. Спасатели обнаружили перевернувшийся катер, но людей на нем не было. Французы и иракцы провели самый долгий матч чемпионата мира по футболу. Сборная Франции в ночь на вторник обыграла команду Ирака со счетом 3-0 в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф. Французский нападающий Килиан Мбаппе на 14-й минуте дальним ударом поразил ворота команды Ирака, благодаря чему вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира, догнав бразильца Роналдо, забившего 15 мячей в рамках чемпионатов мира. Встреча проходила в Филадельфии. Команды в запланированное время смогли провести первый тайм, но проведение второй половины встречи пришлось отложить из-за начавшейся грозы. Пауза в матче составила около 2 часов. После этого длительного перерыва Мбаппе снова забил. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Абрау-Дюрсо в июле пройдет фестиваль йоги и осознанного отдыха под названием «Равновесие». Он будет посвящен здоровому образу жизни и экологичному отдыху. За три дня на территории фестиваля пройдет более 150 практик на 15 площадках. В фестивале поучаствует более 100 представителей мастеров из разных регионов России. Одними практиками равновесия не ограничится. Будет предусмотрена и музыкальная программа. Хоккеист Александр Овечкин принял участие в пятом сезоне сериала «Беспринципные». Об этом сообщили в пресс-службе «Кинопоиска». Популярный спортсмен появился в финальной серии сезона. Эпизод вышел в конце минувшей недели. И маленький спойлер. Хоккеист стал, по сути, ответом на одну из главных интриг последних серий. Россиянам рассказали, сколько километров нужно пройти, чтобы сжечь шашлык. 100 граммов готового мяса содержится около 200 килокалорий в зависимости от жирности и маринада. Если добавить соус, хлеб и закуски, итоговая цифра станет выше. То есть, по словам диетологов, стандартную порцию шашлыка можно сжечь за 5-6 километров прогулки. Впрочем, врачи уверены, что одна порция шашлыка на фоне активного дня и разумного рациона не сделает с фигурой ничего драматического. Ну что, едем на шашлык, уважаемые слушатели? Какой регион страны станет грибной столицей России? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МИД Финляндии заявил о прогрессе Евросоюза в подготовке к переговорам с Россией. По словам главы ведомства Элины Валтонен, налаживание диалога во многом зависит от обстановки в военном конфликте между Россией и Украиной. При этом ключевым фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны Москвы. Как ответила министр, никаких подобных признаков не наблюдалось. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Изъятие средств со счетов предприятий в банках, как это предлагает сделать лидер КПРФ Геннадий Зюганов, приведет к параличу всей экономики. Об этом НСН рассказал экс-министр труда Сергей Калашников. При этом экономист не исключил, что деньги могут быть изъяты со счетов рядовых россиян.
3: Он предлагает изъять счета предприятий – это оперативная деятельность предприятий. Если их изъять, заморозить или еще что-то, это значит, вся экономика России встанет. Полнейший абсурд. Что касается изъятия вкладов граждан.
4: Это возможно. Мы уже несколько раз переживали этот процесс. Но я не уверен, что граждане будут счастливы, но это возможно. Речь может идти в этой ситуации только об ограничении прибыли банков.
2: Зюганов на съезде партии предложил немедленно изъять у банков не менее 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Рособорнадзор назвал идею переноса времени начала ЕГЭ нецелесообразным. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил начинать экзамен не в 10, а в 12 часов, чтобы школьники смогли выспаться. Как пояснил Рособорнадзор, установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также уберечь школьников от пика дневной жары, передает РИА Новости. В течение двух дней во Франции от последствий сильной жары погибли 18 человек. В понедельник дневная температура в некоторых регионах страны превышала 40 градусов. Как передают Рейтер, среди погибших двое детей 2 и 4 лет. Они потеряли сознание в закрытом автомобиле. От теплового удара погибли 3 человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах. Новые температурные рекорды установлены и в других европейских странах. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40 градусов, а в некоторых регионах Великобритании до конца недели температура воздуха может превысить 39 градусов. Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила исполняющая обязанности постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком. По ее мнению, это заранее заготовленный реквизит. Дипломат утверждает, что Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую ракету «Циркон». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. И это «Радио родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Тюмени к 2035 году построят спортивно-оздоровительный термальный курорт «Жемчужина Сибири» с вечной зимой и бесконечным летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Уточняется, что территория нового курорта будет занимать 236 гектаров. Планируется, что там появится круглогодичный лыжный тоннель, большой термальный центр с природной минеральной водой, спа-комплекс и отели. Коми станет грибной столицей России в этом году. 6 сентября в регионе пройдет масштабный семейный фестиваль под названием «Гриб». Так, согласно последним исследованиям, именно данному региону прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в этом сезоне. На брифинге власти республики отметили, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. И, наконец, важнейшая новость напоследок. Капибара Савелий из Белгородского зоопарка прервал забастовку. Напомню, животное с трудным характером устроило бойкот после переезда в открытый летний вольер. Водосвинка не в восторге от обновления и отказывалась выходить из домика к людям. На днях же капибара вышла поесть и полежать в бассейне. Как шутят белгородцы, капибарин изволил поесть. Ведь забастовка забастовкой, но обед по расписанию. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти 300 россиян пострадали от ударов ВСУ за последнюю неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По его словам, это самый высокий показатель с начала года, передает ТАСС. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. За минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией больше 140 беспилотников. Дроны перехватывали над 9 регионами, отчиталась Минобороны. В Омской области ограничили продажу бензина и дизтоплива на АЗС. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Как он пояснил, ограничение вводится во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляций. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Владимирский губернатор призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте. Власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина, часть приостановила обслуживание. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. В субботу, 27 июня, более чем 40 российских регионов в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Минпросвещение ранее рекомендовало регионам провести выпускные 27 июня. В Санкт-Петербурге в этот день пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в северной столице тоже будет действовать запрет на продажу алкоголя. Минэкономразвитие вслед за МИДом отменило рекомендации воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов рассказал в НСН, что сейчас в этих странах низкий сезон из-за жары, но там есть чем заняться.
3: Давно там нет никаких напряженностей, я имею в виду прежде всего в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии, там Бахрейн. Спрос отложенный мы уже наблюдаем. Другое дело, что сейчас не совсем сезон в этих странах, но те же самые Эмираты, и Дубай, Абу-Даби, Доха, это не только центры, куда люди едут на долгие каникулы, но это и прекрасное транзитное направление. Страны Азии, Африки. И обычно туристы летом точно уж останавливались на пару-тройку дней. Есть много что там поделать, кроме, собственно, лежания на пляже.
2: По словам туроператора, сейчас в страны Персидского залива цены на проживание в отелях упали в 3-4 раза. Россияне все чаще стали ездить в Корею с медицинскими целями. В прошлом году, например, так называемых медицинских туристов было больше на 20 тысяч, рассказал НСН директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи Ю Гён Ын. По ее словам, у россиян пользуются спросом дерматология и косметология, отделение общей терапии и комплексные консультации, стоматология, пластическая хирургия и ортопедия. Эстетическая медицина остается заметной частью интереса к стране, но все чаще Корея рассматривается как направление для комплексной диагностики, профилактики и планового лечения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Тут вам и протяженная набережная Волги, и удивительные космические объекты, и даже старейшая пивоварня России. Скорее отправляемся в Самару. Но начну с филиала Государственной Третьяковской галереи. Он расположен в здании бывшей фабрики кухни, в ярком примере архитектуры и конструктивизма. Здесь нет постоянной экспозиции, все выставки временные, чаще всего посвящены русскому искусству 20 века. И взрослым, и детям будет интересно посетить центр «Самара Космическая». Тут вы сможете окунуться в быт и работу космонавтов, и даже купить тюбики с космической едой. Прогуляться рекомендую по пешеходной Ленинградской улице. Тут вас встретит огромный памятник дяде Степе. Еще одна интересная точка – бункер Сталина. Это бомбоубежище под зданием Самарской академии культуры и искусств. С 1991-го он стал работать как музей. А местная набережная – одна из самых протяженных в европейской части России. Ее визитные карточки – скульптура «Бурлаки на Волге». Она воспроизводит одноименную картину Репина и «Стелла Ладья», откуда открывается панорамный вид на Волгу и Жигулевские горы. А совсем рядышком находится легендарнейший Жигулевский пивоваренный завод. Сегодня он выпускает более десятка сортов пива. Экскурсии на предприятии временно не проводятся, но фирменную продукцию можно купить в магазине при нем. Добраться до Самары можно благодаря авто, авиа или ЖД-транспорту.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Новосибирский губернатор поручил обсудить с АЗС ограничения на топливо. По словам Андрея Травникова, возможно, в Новосибирской области придется ввести такую же меру, как и в некоторых соседних регионах. Он объяснил это борьбой со спекулятивным спросом. Добавлю, об ограничении отпуска бензина и дистоплива на АЗС накануне сообщил губернатору Омской области. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина. Часть приостановила обслуживание. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. Президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, могут начать производство вооружений. По его словам, речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk. Сегодня Трамп намерен встретиться с представителями крупнейших производителей оружия в США. Как утверждает американский президент, у некоторых автокомпаний есть избыточные производственные мощности, поэтому они заключают соглашение о производстве ракет. Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае. Авария произошла в городе Хуньчжунь. Никто из россиян не пострадал. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтуризма Приморского края, автобус следовал из Янцзы и столкнулся с экскаватором около 9 часов утра по местному времени. В салоне находилось 33 пассажира, из них 24 туриста из России. Трое граждан Китая получили легкие травмы. Все россияне прибыли в Китай в рамках безвизового режима. Минтуризма Приморья поддерживает связь с генконсульством КНР во Владивостоке по поводу случившегося. Увернувшиеся из Таиланда россиянки обнаружили мелиоидоз. Это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудителем является естественный компонент прикорневого слоя растений. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. При посещении эндемичных стран россиян призвали не ходить босиком, использовать закрытую обувь, не купаться в пресных водоемах и не контактировать с местными животными. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа против команды Австрии. Он отличился на 38-й минуте. Для форварда гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших снайперов Месси обошел нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года. На 9-й минуте этого же матча Месси не смог забить пенальти. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

и отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу вам о рутульцах, одном из уникальных народов Кавказа. В 2000 году рутульцы вошли в список коренных малочисленных народов Республики Дагестан. В России их численность, кстати, увеличилась за это время с 29 до 35 тысяч человек. Говорят представители этноса на рутульском языке. Он относится к нахско-дагестанской группе языков. В рутульском существует 5 основных диалектов. А отличия в говорах, что удивительно, существуют не только в разных селениях, но и внутри одного и того же села. А вот где расхождений почти нет, так это в религии. Рутульцы исповедуют ислам суннитского толка. В фольклоре народа развиты различные жанры. Поговорки, пословицы, сказки и легенды. Одним из основных танцев рутульцев является лезгинка. Она исходит от племенных танцев охотничьих обрядовых танцев и ритуалов. Гостеприимство – крайне важная черта культуры этноса. Чтобы на дом не навлечь несчастье, хозяин должен накормить гостей и проявить радушие. Основным занятием народа всегда было скотоводство. Традиционные жилища рутульцев располагались в труднодоступных местах. В основном это были одно- или двухэтажные дома. Основу рациона рутульцев составляют блюда из мяса и молочные продукты. Хлеб выпекают нескольких видов – из кислого и пресного теста. И сегодня, прощаюсь с вами, на рутульском «Гахватгес».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646. В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Сплин» в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! После выхода фильма «Гардемарины вперед» вся страна гадала, что же означает это знаменитое «Ланфрен Ланфра». И не буду долго вас томить, уважаемые слушатели, это ничего не значащее абракадабра, которое часто использовалось в старинных французских песнях. То же самое, что и наша «Ой, люля-люля». А дебютировала песня в исполнении Михаила Боярского в 1987-м. Музыку к приключенческому фильму должен был писать композитор Геннадий Гладков. С ним режиссер Светлана Дружинина прежде сотрудничала. Но Гладков в итоге выбрал другую ленту. И Дружинина пригласила поработать Виктора Лебедева. И последний сразу понял, лишать вокального номера актера Боярского точно нельзя.
1: Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки.
0: Для фильма Дружинина заказала Виктору Лебедеву музыкальные произведения на три основные темы – дружбу, любовь и разлуку. Композиция «Ланфрен Ланфра» – это как раз романтическая песня о любви. По словам композитора, Боярскому хотелось спеть прощальную песенку мушкетера, который попал в русские снега. И, как видим, получилось все очень гармонично.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».
1: В моем саду, Ланфрен Ланфра, три соловья и ворон, они беду.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Софія Поуді.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Отключение электричества произошло на западе и севере Крыма. Электроснабжение сейчас находится и в Патории, Саке, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы полуострова. Как сообщила пресс-служба Крымэнерго, начались восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток. Перебои связались с технологическими нарушениями в электросетях. Накануне света не было в восточных районах Крыма из-за повреждений в сетевой инфраструктуре. Электроснабжение восстановили к вечеру. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за топливом для фермеров. Реализация топлива для аграриев будет на контроле у 16 территориальных органов ПИШТРБК. Поручение направлено в региональные УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Местные органы усилят контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. В первую очередь территориальным органам предписано сосредоточиться на поставках горючего аграриям во время сезона зонных полевых работ. Умер актер театра и кино, поэт и музыкант, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Артисту было 89 лет. Ножкин родился в 1937 году. В 1961-м окончил театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и присоединился к коллективу учреждения. С 1967-го снимался в кино, в числе его работ картины «На два часа раньше», «Ошибка резидента», «Освобождение». Кроме того, артист был поэтом-песенником. Особую известность получили песни на стихи Ножкина «Последний бой», «Последняя электричка», «Под городом Ржевом». Из-за аномальной жары во Франции была остановлена АЭС «Гольфеш». Она расположена на юго-западе страны. Из-за зноя повысилась температура воды в реке, которая используется для охлаждения ее реакторов. Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а теперь был отключен и второй, что фактически привело к прекращению работы всей станции. Ранее в 54 департаментах Франции был введен наивысший уровень опасности из-за жары. Это больше половины регионов страны. Депутаты Госдумы предложили ввести абонементы на парковку. Соучредитель и руководитель общественного движения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал НСН, что подобные абонементы уже действуют в других странах и выгодны для водителей.
3: Почти вся Северная Америка с абонементами, там везде почти есть во всех странах. Абонементы – это полугодная система, когда вы покупаете абонемент, у вас фиксированная абонентская плата, она не повышается от времени суток. Если это сделать у нас, я думаю, что это вполне разумно. И очень востребовано будет среди жителей, которые пользуются этой парковкой.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Татарстан – один из лидеров отечественного гастрономического туризма страны. Окажетесь тут, обязательно отведайте кыстыбай. Кыстыбай – тонкая пресная лепешка с начинкой, чаще всего из картофельного пюре. Иногда встречается вариант с пшеной кашей или даже гречневой. Блюдо выглядит очень просто. Лепешку складывают пополам, внутрь кладут мягкую начинку, а сверху смазывают сливочным маслом. История блюда уходит корнями в глубокую древность. Точная дата появления в письменных источниках, увы, не зафиксирована. Исследователи связывают возникновение рецепта с полукочевым образом жизни, который вели предки современных татар и башкир. В условиях постоянных перемещений требовалась еда, которая была бы питательной и удобной для транспортировки. Лепешки отлично отвечали этим запросам. Изначально состав начинки отличался от современного варианта, ведь картофеля тогда в Европе и Азии не было. В ранние периоды внутрь лепешек часто клали толченый мак, а начинка из картофельного пюре получила широкое распространение позже, в конце 19 века. Именно в этот период картофель стал активно выращиваться в России и вошел в повседневный рацион населения. С тех пор такое сочетание стало классическим.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему музыкальный альбом называется именно альбомом? Когда мы слышим, что, например, Татьяна Картукова выпустила новый музыкальный альбом, мы уже автоматически понимаем, о чем идет речь, и не задаемся лишними вопросами. Но стоп! Если вдуматься и даже откатиться назад на 30 лет, и, например, там вышел альбом Татьяны Булановой. Но ведь обе Татьяны выпустили свои песни не в формате привычного нам альбома. И вот тут легко словить, как бы сказала молодежь, диссонанс. Объяснение этой занятной истории кроется в прошлом. Первые грам-пластинки вмещали слишком мало музыкальной информации. Одна сторона могла уместить не более нескольких минут музыки. Поэтому, например, длинные концертные записи упаковывались в виде этакого фотоальбома. Позже альбомом стали называть долгоиграющие 12-дюймовые пластинки, так как на них входило столько музыки, сколько раньше содержал целый альбом. Стандартом популярной музыки стало 12-15 песен в альбоме. И несмотря на технический прогресс, наименование «музыкальный альбом» плотно закрепилось и используется по сей день, даже в электронной дистрибуции музыки.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Мордовского названия города Инза значит «малиновое».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві 2 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России на данный момент нет серьезного топливного кризиса, а ограничения по бензину и дизтопливу вводятся из-за ажиотажа водителей. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: Топливо выдается. На автозаправочных станциях оно есть. Периодически из-за, опять-таки, ажиотажного спроса бывает так, что на АЗС топливо кратковременно отсутствует. И это можно наблюдать, в частности, и в Московском регионе, там, и в других регионах Центрального федерального округа. Кое-где за Уралом похожая ситуация, но топливо поступает. Говорить о том, что у нас какой-то прям такой серьезный кризис, некорректно. Нефтеперерабатывающие заводы начинают постепенно возвращаться к полноценной работе после прилетов БПЛА. У нас вот Рязань, например, сегодня начала работать. Ярославский завод тоже отгружает нефтепродукты. Московский маломальскими дозами, но отгружает. Топливо поступает, лишь бы только его не разбирали вот дикими партиями.
2: Об ограничении отпуска бензина и дизтоплива на АЗС накануне сообщил губернатор Омской области. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Владимирский губернатор призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте. А власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. В Воронежской области объявлен траур из-за вчерашнего ракетного удара ВСУ. Накануне при ударе по Воронежу погибли 5 человек, еще десятки пострадали. В левобережной части города повреждено промышленное предприятие. Возникший на заводе пожар уже потушили, сейчас продолжается разбор завалов. Также повреждения получили 10 многоквартирных и 6 частных домов. Армения пытается нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия. Такое мнение высказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Так он прокомментировал шаги Еревана по отношению к Москве. По его словам, пересмотреть историю и географию народов, живущих рядом на протяжении веков, невозможно. Пример Украины, по словам Ушакова, показывает, к какой трагедии все это может привести. Цена нефти Brent снизилась до $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Июльский фьючерс на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже находился на уровне $73 за баррель. Накануне цены на Brent и WTI опускались более чем на 3% после новости о том, что США на 60 дней разрешили операции с иранской нефтью. Объем поставок сырья через Ормузский пролив начал постепенно восстанавливаться. Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак. По ее мнению, у мужчин может возникнуть страх быть наказанным из-за заявления женщин в полицию. Депутат напомнила, что сейчас 8 семей из 10 разводятся. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В Астрахани более 50 мостов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Тут вам и протяженная набережная Волги, и удивительные космические объекты, и даже старейшая пивоварня России. Скорее отправляемся в Самару. Но начну с филиала Государственной Третьяковской галереи. Он расположен в здании бывшей фабрики кухни, ярком примере архитектуры и конструктивизма. Здесь нет постоянной экспозиции, все выставки временные, чаще всего посвящены русскому искусству 20 века. И взрослым, и детям будет интересно посетить центр «Самара Космическая». Тут вы сможете окунуться в быт и работу космонавтов. И даже купить тюбики с космической едой. Прогуляться рекомендую по пешеходной Ленинградской улице. Тут вас встретит огромный памятник дяде Степе. Еще одна интересная точка – бункер Сталина. Это бомбоубежище под зданием Самарской академии культуры и искусств. С 1991-го он стал работать как музей. А местная набережная – одна из самых протяженных в европейской части России. Ее визитные карточки, скульптура «Бурлаки на Волге», она воспроизводит одноименную картину Репина, и «Стелла Ладья», откуда открывается панорамный вид на Волгу и Жигулевские горы. А совсем рядышком находится легендарнейший Жигулевский пивоваренный завод. Сегодня он выпускает более десятка сортов пива. Экскурсия на предприятии временно не проводится, но фирменную продукцию можно купить в магазине при нем. Добраться до Самары можно благодаря авто, авиа или ЖД-транспорту.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Зарайск когда-то назывался Осетром.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти считают обеспеченной макроэкономическую стабильность России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Такую оценку озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Пескова, сильная волатильность на нефтяных рынках так или иначе влияет на всю экономику мира, в том числе на российскую. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, доля ненефтегазовых доходов растет. Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета страны, отметил Песков. Россия готова в любое время возобновить переговоры с Украиной в той точке, на которой они остановились. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании посольского круглого стола. Он напомнил, что во время последней встречи летом прошлого года в ответ на жалобы Украины делегация России по поручению президента предложила существенно повысить уровень переговорщиков. Однако украинская сторона осенью ушла с радаров и прекратила проявлять инициативу в переговорах. Лавров добавил, что параметры регулирования были обсуждены и согласованы на Аляске. При этом, по его словам, Россия исходит из того, что Запад провалился посреднические инициативы по Украине, и сейчас их нет нужды принимать всерьез. Лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение Владимира Путина стать его советником. Об этом Гаглоев сообщил по итогам встречи с президентом России, которая состоялась накануне. Временно исполнять обязанности главы Южной Осетии будет председатель правительства Мурат Камбулов. Путин с Гаглоевым 9 мая по итогам встречи в Москве подписали союзнический договор между Россией и Южной Осетией. Народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин умер из-за продолжительной болезни. Последние дни он отказывался от еды и воды, сообщили в семье актера. Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он был хорошо знаком отечественному зрителю, в частности, по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Михаил Ножкин сочинял музыку, писал стихи. Особую известность получили песни на его слова «Последний бой» и «Последняя электричка». Индикаторами невесомости во время предстоящей 75-й миссии к Международной космической станции станут плюшевые игрушки рукодельного тигра и новосибирского соболя, а также черного кота. Об этом экипаж рассказал на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Позывным экипажем МКС-75 стал «Тигрис». Оно отсылает к одноименному судну норвежского путешественника Тора Хейердала и амурскому тигру. Запуск назначен на 14 июля. По заключению комиссии, основной дублирующий экипаж к работе на орбите готовы. На МКС отправятся россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу вам о рутульцах, одном из уникальных народов Кавказа. В 2000 году рутульцы вошли в список коренных малочисленных народов Республики Дагестан. В России их численность, кстати, увеличилась за это время с 29 до 35 тысяч человек. Говорят представители этноса на рутульском языке. Он относится к нахско-дагестанской группе языков. В рутульском существует 5 основных диалектов. А отличия в говорах, что удивительно, существует не только в разных селениях, но и внутри одного и того же села. А вот где расхождений почти нет, так это в религии. Рутульцы исповедуют ислам суннитского толка. В фольклоре народа развиты различные жанры. Поговорки, пословицы, сказки и легенды. Одним из основных танцев рутульцев является лезгинка. Она исходит от племенных танцев, охотничьих обрядовых танцев и ритуалов. Гостеприимство – крайне важная черта культуры этноса. Чтобы на дом не навлечь несчастье, хозяин должен накормить гостей и проявить радушие. Основным занятием народа всегда было скотоводство. Традиционные жилища рутульцев располагались в труднодоступных местах. В основном это были одно- или двухэтажные дома. Основу рациона рутульцев составляют блюда из мяса и молочные продукты. Хлеб выпекают нескольких видов – из кислого и пресного теста. И сегодня прощаюсь с вами на рутульском «Гахватгес».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. После выхода фильма «Гардемарины вперед» вся страна гадала, что же означает это знаменитое «Ланфрен Ланфра». И не буду долго вас томить, уважаемые слушатели, это ничего не значащее абракадабра, которое часто использовалось в старинных французских песнях. То же самое, что и наша «Ой, люля-люля». А дебютировала песня в исполнении Михаила Боярского в 1987-м. Музыку к приключенческому фильму должен был писать композитор Геннадий Гладков. С ним режиссер Светлана Дружинина прежде сотрудничала. Но Гладков в итоге выбрал другую ленту. И Дружинина пригласила поработать Виктора Лебедева. И последний сразу понял, лишать вокального номера актера Боярского точно нельзя.
1: Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки.
0: Для фильма Дружинина заказала Виктору Лебедеву музыкальные произведения на три основные темы – дружбу, любовь и разлуку. Композиция «Ланфрен Ланфра» – это как раз романтическая песня о любви. По словам композитора, Боярскому хотелось спеть прощальную песенку мушкетера, который попал в русские снега. И, как видим, получилось все очень гармонично.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».
1: В моем саду «Ланфрен Ланфра» три соловья и ворон, они беду

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть мы тут.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов вооруженных сил Украины по российской инфраструктуре. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил президент в ходе видеосовещания, ВСУ пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон. Путин подчеркнул, что задача купирования угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах. При этом он поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину доложить о ходе работы по минимизации последствия ударов. Суд в Москве арестовал бывшего генерального директора Аэрофлота Михаила Полубояринова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Предполагаемое злоупотребление полномочиями касается санации Связьбанка и банка Глобокс. Полубояринов занял пост гендиректора Аэрофлота в ноябре 2020 года, после того, как его предшественник Виталий Савельев был назначен министром транспорта. В марте 22-го Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, решил уйти в отставку. В 23-м СМИ писали, что он вышел на работу в Ростех. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла России в Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин. Он отметил, что заседание комитета по вопросам назначения послов, согласно регламенту, всегда проходит в закрытом режиме. Гладков 13 мая ушел в отставку с поста главы Белгородской области. Для бывшего губернатора рассматривалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе пост замминистра экономического развития. Однако этот вариант отпал, сообщали источники. Суд в Туве арестовал мужчину, который напал на детей в лагере «Орленок», в результате чего пострадали 14 человек. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый заявил в суде, что не помнит своих действий и частично признал вину. Злоумышленник ночью 21 июня в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чагатай. Там он нанес палкой телесные повреждения детям и испортил мебель. Пострадали 14 детей. С ними работают психологи. Пострадавшие отказались покидать лагерь. Американский 88-летний актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльет Бинош и американский кинооператор Роберт Ричардсон получат высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах «Хрустальный глобус». Они удостоены приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф, сообщил исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха. Кинофестиваль пройдет в Карловых Варах с 3 по 11 июля в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Российских лент нет. Это один из старейших киносмотров в Европе. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочеш знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Татарстан – один из лидеров отечественного гастрономического туризма страны. Окажетесь тут, обязательно отведайте кыстыбай. Кыстыбай – тонкая пресная лепешка с начинкой, чаще всего из картофельного пюре. Иногда встречается вариант с пшенной кашей или даже гречневой. Блюдо выглядит очень просто. Лепешку складывают пополам, внутрь кладут мягкую начинку, а сверху смазывают сливочным маслом. История блюда уходит корнями в глубокую древность. Точная дата появления в письменных источниках, увы, не зафиксирована. Исследователи связывают возникновение рецепта с полукочевым образом жизни, который вели предки современных татар и башкир. В условиях постоянных перемещений требовалась еда, которая была бы питательной и удобной для транспортировки. Лепешки отлично отвечали этим запросам. Изначально состав начинки отличался от современного варианта, ведь картофеля тогда в Европе и Азии не было. В ранние периоды внутрь лепешек часто клали толченый мак. А начинка из картофельного пюре получила широкое распространение позже, в конце 19 века. Именно в этот период картофель стал активно выращиваться в России и вошел в повседневный рацион населения. С тех пор такое сочетание стало классическим.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Сплин» в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин на видеосовещании с правительством. Президент добавил, что украинская сторона наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. Путин подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и учитывать реалии на земле. Глава МИДа Сергей Лавров сегодня также заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, в которой они остановились. Ситуация на топливном рынке России непростая, но находится под контролем, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. В частности, рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Новак напомнил, что в России уже введен запрет на экспорт авиакеросина и бензина. Особое внимание уделяется Крыму и приграничным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В ежедневном режиме работает оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов. Дефицит топлива начал возникать в ряде регионов с конца мая. Власти на местах вводят ограничения на продажу бензина. Роспотребнадзор объявил, что поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе которые передаются комарами. Организован комплекс мер по профилактике. По данным ведомства, в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Владимир Путин отверг возврат к системе распределения времен Советского Союза при введении отработки для выпускников медицинских вузов. Как отметил президент, для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Путин напомнил, что реализация нового закона начинается фактически через несколько дней после прохождения первичной аккредитации. Около 220 тысяч выпускников медвузов начнут работать под руководством опытных наставников. Современные экранизации сказок создаются без должного пиетета, считает режиссер и кинодраматург актер Владимир Грамматиков. Такое мнение он выразил в рамках 32-го международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. По его словам, экранизации делаются небрежно. Особенно обидно за сказки. Современные технологии не дают нам права видоизменять и перекраивать основополагающие вещи, а происходит именно мощное вторжение, отметил Грамматиков. По его словам, классическую русскую сказку нельзя пересказывать на языке современной режиссеры. Режиссуры. Таким образом, она теряет свое обаяние и очарование. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему музыкальный альбом называется именно альбомом? Когда мы слышим, что, например, Татьяна Картукова выпустила новый музыкальный альбом, мы уже автоматически понимаем, о чем идет речь, и не задаемся лишними вопросами. Но стоп! Если вдуматься и даже откатиться назад на 30 лет, и, например, там вышел альбом Татьяны Булановой. Но ведь обе Татьяны выпустили свои песни не в формате привычного нам альбома. И вот тут легко словить, как бы сказала молодежь, диссонанс. Объяснение этой занятной истории кроется в прошлом. Первые грампластинки вмещали слишком мало музыкальной информации. Одна сторона могла уместить не более нескольких минут музыки. Поэтому, например, длинные концертные записи упаковывались в виде этакого фотоальбома. Позже альбомом стали называть долгоиграющие 12-дюймовые пластинки, так как на них входило столько музыки, сколько раньше содержал целый альбом. Стандартом популярной музыки стало 12-15 песен в альбоме. И несмотря на технический прогресс, наименование «музыкальный альбом» плотно закрепилось и используется по сей день, даже в электронной дистрибуции музыки.
0: Очень полезная передача.
2: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Challenger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные нельзя, песни нельзя, большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, которые президент изложил пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. При этом Путин утверждал, что вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также объяснил удары ВСУ по территории России попыткой Киева усилить переговорные позиции. Президент поручил Кабмину принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия таких ударов. Дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп ввели в Ленинградской области. Теперь за каждый сбитый дрон полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму 2 миллиона рублей. Дрозденко назвал главной задачей мобильных огневых групп защиту неба, критической инфраструктуры и жителей от атак ВСУ. В них могут служить мужчины в возрасте до 62 лет. Ритейлеры призвали убрать законодательные ограничения на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов. Однако Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею. Речь об этом шла на круглом столе в рамках форума «Неделя российского ритейла». Как отметили представители группы «Лента», сегодня покупатель стал ленив и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. Эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы, собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. Запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может неблаготворно сказаться на конкуренции, соответственно, на благосостояние покупателя, отметил представитель ритейла. В то же время ФАС считает, что снятие запрета приведет к возвращению тех искажений, которым препятствует закон о торговле. Почти 9 тысяч золотых монет серии «Победоносец» стоимостью более 2 миллиардов рублей вынесли из хранилища две сотрудницы банка в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе судов города. Обе задержаны. Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу. Менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест на время следствия. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все самые высокие горы в мире – 14 восьмитысячников. Она установила этот рекорд в возрасте 31 года в октябре 24 года, покорив последнюю из восьмитысячников гору Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Сплин» в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтопления в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Down Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать в час ночи по московскому времени, пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской областей, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира. 41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналду нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Москву. Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Бийск – самый старинный город Алтайского края.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Татьяны Картуковой и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурное средство противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины за 6 часов. Как сообщила Минобороны, с 14 до 20.00 дроны сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и на Черном море. В первой половине дня силы ПВО сбили 47 беспилотников. Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть правительственные поправки в налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. Кабмин предлагает две ключевые инновации. Это введение налогообложения акцизами автомобильного топлива, которое произведено путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Кроме того, поправки предусматривают донастройку механизма демпфера для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке бензина, произведенного иностранной организацией. Вице-премьер Александр Новак на совещании президента сегодня заявил, что ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Соединенные Штаты не будут продолжать переговоры с Ираном, если он не допустит на свою территорию инспекторов Международного агентства по атомной энергии, предупредил Дональд Трамп. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Тегерана о том, что Исламская Республика не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ. Президент США заявил, что ранее Вашингтон получал заверение Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, спешки с началом их визита в Иран нет, они прибудут в Исламскую Республику в надлежащее время. Смерчи в ближайшие дни могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую область, а также на Ханты-Мансийский автономный округ. Об опасном явлении предупредил профессор географического факультета Пермского госуниверситета Андрей Шихов. Риск возникновения вихрей сохраняется в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, передает РИА Новости. В понедельник смерчи обрушились на Свердловскую область. Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества тысячи жителей. На видео очевидцев воронка внушительного размера поднимается к небу, поднимая в воздух большое количество мусора. Культовая группа Iron Maiden вынуждена была прервать свой концерт в Париже после отключения электричества из-за жары. Концерт удалось продолжить только спустя час, но солист Брюс Дикинсон заявил, что выступление должно завершиться вскоре из-за комендантского часа в городе. С понедельника на Францию обрушилась аномальная жара. Страна пережила свою самую теплую ночь с момента начала метеонаблюдений в 1947 году. В ряде городов температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Например, в Нанте было 44 градуса, в Бордо 43. На этом фоне сокращено количество междугородних поездов. Аномальная жара повлияла на работу музейных и культурных объектов. Депутатам Нацсобрания Франции разрешили приходить на заседание без пиджаков и галстуков. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в Анкоридже, реалии на земле, а также принцип, который президент изложил пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. При этом Путин утверждал, что вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также объяснил удары ВСУ по территории России, попытка Киева усилить переговорные позиции. Президент поручил Кабмину принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия таких ударов. Дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп ввели в Ленинградской области. Теперь за каждый сбитый дрон полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму 2 миллиона рублей. Дрозденко назвал главной задачей мобильных огневых групп защиту неба, критической инфраструктуры и жителей от атак ВСУ. В них могут служить мужчины в возрасте до 62 лет. Ритейлеры призвали убрать законодательные ограничения на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов. Однако Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею. Речь об этом шла на круглом столе в рамках форума «Неделя российского ритейла». Как отметили представители группы «Лента», сегодня покупатель стал ленив и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. Эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы и собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. Запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может неблаготворно сказаться на конкуренции, соответственно, на благосостояние покупателя, отметил представитель ритейла. В то же время ФАС считает, что снятие запрета приведет к возвращению тех искажений, которым препятствует закон о торговле. Почти 9 тысяч золотых монет серии «Победоносец» стоимостью более 2 миллиардов рублей вынесли из хранилища две сотрудницы банка в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе судов города. Обе задержаны. Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу. Менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест на время следствия. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все самые высокие горы в мире – 14 восьмитысячников. Она установила этот рекорд в возрасте 31 года в октябре 24 года, покорив последнюю из восьмитысячников гору Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучайтесь. Учишься даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтоплений в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Down Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать час ночи по московскому времени, пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской областей, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира. 41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналду нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Москву. Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: нашей любви.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хайфа.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Хочется

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.